ваш, Аллоху рахме курви тед басфуле, фахе батл магун иккибаве, хаккуге магат табаве гимва Ибрахим ге фанун ге дина, тия бами хун табаваше, ади икалег фан мушрикун ге тирякун ви вадаген ве,

Аллоҳуги аайтаки ҳаққу готугати ман раскалаанге калеге фаанан э аайта кия деввме ади эввес махлугакан аниаи деввмака Аллоҳ ираден нукорбати.

Таврат бава левм ге кури, Исраил ге фан, Эбахи Яакуб ге фан, Экале ге фан ге амилла нафс ге мача харам куре витакеди фиева. Эммеха ка такеди, эй Исраил ге дарина халал такеди камгави. Кале ге фану и дал ваш, тиабами хун тедверин камгавани нама, фахе тиабами хун Таврат генес экия балаше.